0: modri фон. Изберите нови Samsung Galaxy A730 256 гига или Galaxy S620 Ultra 256 гига и прихраните до 732 евро. Чака вас привлачно дарило. 2 лети на ручнине по енотни цени, те 3 месеца безплачнега заварвания. С Galaxy Z Fold 8 па кар 12 месеца безплачнега заварвания.
1: Обишчите с Germobil, пооблащени продаялец Телекома Словения у Меркатор Центру Табор и Елеклерку.
2: Ford Puma. Права мишица мед мачками. С спортним обликованием, иновативним мегабокс пъртляжним простором и 30,5-сантиметрским заслоном на дотик. Же за 19 900 евро с Ford Bon финансиранием. Автомобили ПР. Плинарнишка 1 Марибор. Телефон 02-228-3000.
3: Италко Кемарика. Италко Кемарика. Италко Кемарика!
4: Italco Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Marketing Afna Radionet.si.